Я буду making some simple translations here. Yeah, this is music of the land. Я песен про мой мам, песен про мой дом. Куэка гузамуни киро. Оксаку ням баба на бабука.